танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: FM. Погода на Центр FM.
1: В среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.
2: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: дальше?
1: А дальше добавляем жилирующий сахар. 7 минут и готово. Жилирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
0: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Собакацентр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко накануне провел селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Ключевые условия успешной жатвы – готовность техники и кадров, надежность сушильного хозяйства. Но не по всем моментам стопроцентной готовности порядок. Есть ориентир – превзойти результат прошлого года. И это возможно, если работать над дисциплиной. Она должна быть железная. Биржевой товарооборот нашей страны с арабскими государствами в первом полугодии вырос почти в 2.5 раза. Об этом сообщили в правлении Белорусской универсальной товарной биржи в ходе презентации возможностей площадки для делегации арабского парламента. Она сегодня продолжает работу в Минске. Драйвером роста стал экспорт отечественной продукции агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности. Сухое молоко, сливочное масло, кормовые добавки, пиломатериалы и льняное волокно, также востребованные товары. Позиции у участников торгов из арабских стран. В продолжении недавнего визита главы государства в Индонезию. Национальная экспозиция Беларуси впервые представлена на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства в Джакарте. Наша страна демонстрирует товары и разработки 19 компаний. Отечественный шоколад, конфеты, печенье, зефиры и пастила, продукция кондитерской и молочной отрасли давно пользуются заслуженной популярностью за рубежом. Представлены также промышленные образцы и технологии в сфере сельского хозяйства, услуги в образовании. Экологическая безопасность на высоте. Радиационный фон в Беларуси остается в норме, сообщили в Белгидромедцентре. Комплексный мониторинг проводится постоянно. Это позволяет своевременно реагировать на изменения и фиксировать устойчивый положительный тренд. Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС показатели остаются в пределах естественных. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Августбел» вновь подтвердило звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80-222-240-888.
0: Центр ФМ. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: хиты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден. По материалам

0: Реклама. Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на «Адреналин». .бай уже сегодня. Адреналин. В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Олега Газманова с днем рождения. Народному артисту России исполняется 75 лет. Далее цитата. «Ваши песни объединяют людей разных поколений и национальностей, наполняют сердца преданных поклонников оптимизмом, созидательной энергией и любовью к родине», отметил глава государства. «На белорусской земле высоко ценят огромный вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и культурных связей наших братских народов». Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, воплощения в жизнь всех планов и начинаний счастья и благополучия. Субсидии для открытия своего дела в первом полугодии 2026 года получили 55 безработных минчан. Среди них 16 женщин, 39 мужчин. 8 человек молодежь до 31 года. В топ-5 видов деятельности вошли розничная торговля, инженерно-техническое проектирование, оказание услуг в области бухгалтерского учета, строительство и ремонт, деятельность автомобильного грузового транспорта и такси и другое. Итальянское лето в этом году преподносит сюрприз за сюрпризом. Экстремальный зной на севере страны резко сменила непогода. Там прошел аномально крупный град. Куски льда диаметром до 10 сантиметров. Разбиты стекла в машинах. Повреждены крыши домов и солнечные панели. Растаявший лед вызвал наводнение. В регионе парализовано железнодорожное сообщение. Несут убытки местные аграрии. Уничтожены гектары садов и злаковых полей. Это уже 4-й мощный град за последнюю неделю. Обломок ракеты должен врезаться в Луну 5 августа, а ученые готовятся к уникальному наблюдению. Речь идет об объекте, запущенном 15 января 2025 года. В тот день Falcon 9 отправила к Луне 2 частных посадочных аппарата. Специалисты предупреждают, что яркость и видимость события пока нельзя точно предсказать. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность» за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами. Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую. Далее цитата. «Ваш жизненный и творческий путь является настоящим примером высокого служения любимому делу и целой эпохой в истории хореографического ансамбля «Хорошки». Яркие сценические образы, созданные вами, занимают особое место в отечественном культурном наследии. Глубокого уважения заслуживает ваш вклад в воспитание новых поколений артистов, которые своим творчеством прославляют родную Беларусь». Русь, отметил глава государства. Александр Лукашенко пожелал Валентине Гаевой долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Маскупава поставит 160 машин скорой помощи в медучреждения Беларуси. Уже 22 автомобиля переданы в распоряжение медиков. Полное выполнение контрактных обязательств запланировано до конца года. Уборочная компания в Молдове на грани катастрофы из-за острого дефицита горючего. Фермеры не могут купить дизельное топливо. На оптовом рынке цены искусственно завышаются. При этом поставщики заявляют об отсутствии запасов. Ассоциация аграриев требует экстренного вмешательства властей для решения ситуации и проведения расследования. Однако правительство пока воздерживается от комментариев. Более 87 тысяч первоклассников приступят к занятиям 1 сентября. Всего около 1 миллиона 25 тысяч учащихся пойдут в школу. Более чем в 20 учреждениях стартует пилотный проект. С 8 класса дети смогут углубленно изучать математику, физику, химию и биологию. Теперь новости наших деловых партнеров. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Август Бел» вновь подтвердило звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результаты глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра!

новинки эфира на центре. Дрея Уильямс.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Минского «Динамо» сегодня проведут матч второго отборочного раунда Лиги конференций. В Баку наша команда сыграет против «Нефчи». Поединок пройдет на стадионе «Palm Sports Arena» и начнется в 19:00. В Азербайджане к «Белосиням» присоединились новички команды, полузащитники Даниил Душевский и Райан Гибера. Напомню, в первом раунде турнира «Динамо» прошло македонский «Селекс». Кроме минчан, во втором отборочном этапе Лиги конференций сыграют два других белорусских клуба. «Батэ» сразится со швейцарским Йоном, а МЛ встретится с черногорской Судьеской. Их матчи состоятся завтра. Лондонский Челси увел из-под носа у мадридского Реала 400 тысяч долларов. А всему виной новоиспеченный чемпион мира, защитник Марк Кукурелья. Испанец официально перешел в королевский клуб еще до первого матча своей сборной на Мундиале. Однако в заявке на турнир все равно числился как игрок Челси. Как известно, FIFA выплатит клубам по 10 тысяч долларов за каждый день нахождения их игроков на турнире. Вот и вышло, что уже будучи футболистом Реала, компенсацию все же получит бывшая команда Кукурелья. А вот нападающий сборной Бразилии Винисиус Джуниор после окончания чемпионата мира времени зря не терял. Игрок успел сделать пластическую операцию на лице, затем и отношения с возлюбленной восстановить. Винисиус решил улучшить форму подбородка, и после посещения клиники теперь на фотографиях его даже трудно узнать. Форвард Реала и сборной Бразилии также возобновил отношения с известной бразильской блогершей Вирджинией Фонсекой после проведения эстетической процедуры. Пара снова вместе после расставания и активно делится совместными фотографиями. На чемпионате мира, напомню, сборная Бразилии сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил президента Грузии с 55-летием. Александр Лукашенко пожелал Михаилу Кавелашвили крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и новых свершений на благо Грузии и ее граждан. Министерство сельского хозяйства и продовольствия скорректировало предельные минимальные цены на экспортируемые товары. Обновленные нормативы затронули ряд позиций, реализуемых по внешнеторговым договорам с целью защиты интересов отечественных производителей на внешних рынках. По данным Минсельхозпрода, на 22 июля зерновые и зернобобовые культуры в республике, без учета кукурузы, гречихи и проса, убраны с 16% площадей, что составляет 323 тысячи гектаров. С 1 августа Египет переходит на систему цифровых виз. Вместо бумажных марок туристы будут получать QR-код стоимостью $30. Нововведение на первом этапе заработает в Каире, позволяя оформлять документы онлайн за 48 часов до вылета. При этом для путешественников, отдыхающих в Шарм-эль-Шейхе в пределах Южного Синая до 15 дней, правила останутся прежними. Синайский штамп. А теперь новости наших деловых партнеров. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность» за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами. Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

0: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

0: Погода на Центр-ФМ.
1: В среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
2: По материалам ресурса погода.

0: Реклама.
1: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые. Фестиваль Prime Era. 19 сентября. На сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить. Количество ограничено. Категория 6+.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Олега Газманова с днем рождения. Ему исполняется 75 лет. Далее цитата. «Ваши песни объединяют людей разных поколений и национальностей, наполняют сердца преданных поклонников оптимизмом, созидательной энергией и любовью к родине», отметил глава государства. «На белорусской земле высоко ценят огромный вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и культурных связей наших братских народов». Александр Лукашенко пожелал Олегу Газманову доброго здоровья, воплощения в жизни всех планов и начинаний, счастья и благополучия. Биржевой товарооборот нашей страны с арабскими государствами в первом полугодии вырос почти в 2.5 раза. Об этом сообщили в правлении Белорусской универсальной товарной биржи в ходе презентации возможностей площадки для делегации арабского парламента. Она сегодня продолжила работу в Минске. Драйвером роста стала экспорт отечественной продукции агропромышленного комплекса и деревообрабатывающей промышленности. Сухое молоко, сливочное масло, кормовые добавки, пиломатериалы и льняное волокно – также востребованные товары у участников торгов из арабских стран. В продолжении недавнего визита главы государства в Индонезию национальная экспозиция Беларуси впервые представлена на международной выставке продуктов питания, напитков и индустрии гостеприимства в Джакарте. Наша страна демонстрирует товары и разработки 19 компаний. Отечественный шоколад, конфеты, печенье, зефир и пастила, продукция кондитерской и молочной отрасли давно пользуется заслуженной популярностью за рубежом. Представлены также промышленные образцы и технологии в сфере сельского хозяйства, услуги в образовании. Экологическая безопасность на высоте. Радиационный фон в Беларуси остается в норме, сообщили в Белгидромедцентре. Комплексный мониторинг проводится постоянно. Это позволяет своевременно реагировать на изменения и фиксировать устойчивый положительный тренд. Спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской АЭС показатели остаются в пределах естественных. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Camel Fat и Волкода выпустили трек Unique Moment. Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек Unique Moment на лейбле Camel Fat When the Stars Align. Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии Волкода. В основе трека резкий обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров – от техно и электро до хаоса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжают свою резиденцию на Ибице, которая длится уже седьмой год.

Реклама. Запрашаем на национальный паляўничий фестиваль на Лебоцкие стрелы. Паляўничий фест отбудется 25-26 липеня на туристичной стоянце Белокорац у заказнику на Лебоцке и пройде при подтримце Министерства лесной господарки, Белорусского товариства паляўничих рыболовов и Валужинского районного выконавчего комитета. Вас чакают чемпионат вабельщиков оленя, выставы паляўничих собак и паляўничих трофеев, биотехничных збудаванняў, презентация национальной трофейной книги Республики Беларусь, майстер-классы по паляванні, рыбной ловле и прыгатаванні ежи с дичины и, конечно, святочный концерт. Позначайте себе. Минская область, Воложинский район, туристичная стоянка Белокорац, 25 липеня. Шакаем усіх! Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

Гарантии эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

FM. Новинки эфира на центре. Alpha Dogs Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Новости.
1: В центре внимания обстановка вокруг Белоруссии, в частности на южной границе. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны. Как подчеркнула Виктора Хренина, обстановка стабильна, а напряжение в большей степени сохраняется в информационном поле. Главное, страны НАТО сейчас не проявляют повышенной активности вдоль белорусских рубежей, подготовки к возможному нападению не наблюдается. Также главе государства доложено о том, как складывается ситуация на украинской границе. Субсидии для открытия своего дела в первом полугодии 2026 года получили 55 безработных минчан. Среди них 16 женщин, 39 мужчин, 8 человек молодежи до 31 года. В топ-5 видов деятельности вошли розничная торговля, инженерно-техническое проектирование, оказание услуг в области бухгалтерского учета, строительство и ремонт, деятельность автомобильного, грузового транспорта и такси и другое. Итальянское лето в этом году преподносит сюрприз за сюрпризом. Экстремальный зной на севере страны резко сменила непогода. Там прошел аномально крупный град. Куски льда диаметром до 10 сантиметров, разбиты стекла в машинах, повреждены крыши домов и солнечные панели. Растаявший лед вызвал наводнение. В регионе парализовано железнодорожное сообщение. Несут убытки и местные аграрии. Уничтожены гектары садов и злаковых полей. Это уже четвертый мощный град за последнюю неделю. Обломок ракеты должен врезаться в Луну 5 августа. Ученые готовятся к уникальному наблюдению. Речь идет об объекте, запущенном 15 января 2025 года. В тот день Falcon 9 отправила к Луне два частных посадочных аппарата. Специалисты предупреждают, что яркость и видимость события пока нельзя точно предсказать. Теперь новости наших деловых партнеров. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Алуна и Сайдпис, Miss Behave. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222-240-888.
0: Белорусский трек.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди до плюс 20. В Бресте исключение, там ясно. В столице плюс 18 осадки. Не забывай зонтик и помни, что экватор недели почти пройден.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control. Need a little love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. Вы на спешалитетном белорусском

0: Новости.
1: Военных комиссаров подключат к решению задачи о направлении в армию недобросовестных работников уборочной. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада главе государства. К этой работе будут подключены военкомы, которые в ближайшее время проведут совместное совещание с руководителями местных органов власти на местах и определятся с последовательностью. В Минтруда рассказали, кому для пенсии достаточно 5 или 10 лет страхового стажа. Для назначения трудовой пенсии по возрасту 5 лет страхового стажа достаточно матерям, воспитавшим 4 и более детей до 8 лет, инвалидам с детства, а также родителям детей-инвалидов, воспитывавшим их не менее 8 лет до совершеннолетия. Страхового 10-летнего стажа достаточно гражданам с общим стажем не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а также тем, кто проходил военную службу не менее 10 лет и не имеет права на военную пенсию. Индийское кино планируют снимать в Беларуси. Соглашение о сотрудничестве заключили в Минске. Генеральный директор столичного киновидеопроката Владимир Крачевский сообщил, что стороны планируют организовывать показы белорусских фильмов в Индии, индийских в Беларуси, а также рассматривают совместное кинопроизводство. По его словам, индийские продюсеры уже готовы снимать фильмы в белорусских локациях. Школы с 1 сентября перейдут на цифровой документооборот. Однако не все. В пилотном проекте участвуют более 300 школ по всей стране. Там внедрят электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Как отметили в Минобразовании, главная цель цифровизации – избавить учителей от бумажной волокиты. Новости компании. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Августбел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. И в завершение, минчане могут до конца июля пройти опрос на сайте Минск-Транса и в телеграм-канале о необходимости теплых кнопок в наземном транспорте. Это позволит понять, целесообразно ли сохранять действующую систему. Напомню, с 1 мая в тестовом режиме заработали теплые кнопки в наземном транспорте, но введение вызвало неоднозначную реакцию среди некоторых пассажиров. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграмм, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Завтра в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков, а в Гродно и Бресте пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Витебске и Гродно воздух прогреется до плюс 19-21 градуса. В Могилеве плюс 20-22, в Гомеле от 22 до 24 тепла. В Минске завтра плюс 19-21, облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский

0: Реклама.
1: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Теникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на

FM. Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Новости.
1: В Беларуси ускорили оформление товарных знаков. Соответствующий закон подписал Александр Лукашенко. Так сокращают сроки проведения экспертиз заявок, выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, регистрации объектов права промышленной собственности. Также закон уточняет порядок выплаты вознаграждения авторам за использование служебных разработок и изобретений, разрешает использовать музыку без согласия правообладателя в отдельных телепередачах и на важных государственных мероприятиях, но при обязательной выплате вознаграждения. В Минске с 16 по 18 сентября пройдет крупнейшая международная архитектурно-строительная выставка «Буд-Экспо-2026». Экспозиция включает продукцию отечественных и зарубежных поставщиков и производителей. В ней примут участие около 10 тысяч профессионалов из Беларуси, дальнего и ближнего зарубежья, чтобы найти новую продукцию и услуги для развития своего бизнеса, а также получить актуальную информацию. В Беларуси планируют изменить систему подготовки водителей, чтобы снизить таким образом аварийность среди новичков. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения предложено увеличить часы практики, внедрить интерактивные тренажеры и обучать действиям в экстремальных ситуациях. Особое внимание уделили ДТП с участием диких животных. С начала года в таких авариях погибли 5 человек, 44 ранены. Власти намерены активнее использовать сетчатые ограждения, световые и лазерные отпугиватели, а также системы предупреждения водителей. Кроме того, планируется расширить систему автоматической фиксации нарушений. Маскупава поставит 160 машин скорой помощи в медучреждения Беларуси. Уже 22 автомобиля переданы в распоряжение медиков. Полное выполнение контрактных обязательств запланировано до конца текущего года. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. И в завершение, Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Футболист сборной Аргентины, которому по ходу турнира исполнилось 39 лет, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи в 8 матчах чемпионата мира, став вторым бомбардиром после француза Килиана Мбаппе. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Camel Fat и Волкода выпустили трек Unique Moment. Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек Unique Moment на лейбле Camel Fat When the Stars Align. Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии Волкода. В основе трека резкий обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров – от техно и электро до хаоса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжают свою резиденцию на Ибице, которая длится уже седьмой год.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Завтра в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков, а в Гродно и Бресте пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Витебске и Гродно воздух прогреется до плюс 19-21 градуса. В Могилеве плюс 20-22, в Гомеле от 22 до 24 тепла. В Минске завтра плюс 19-21, облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: привет огромный, 16 часов 10 минут в стране, и Центр FM, как всегда, с лучшей музыкой для тебя, Night Lawn. Вот, например, так называется хит, который продолжает этот прекрасный день. Добро пожаловать в мир топовых лучших хитов. Дальше только больше, как всегда, навстречу вечеру двигаемся вместе с Light Years от John Summit. You Got To Know от Армина Ван Бюрена тоже впереди. И Сэмми Вирджи, ностальгия. Эти не только топовые хиты, а лови в ближайшее время.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
1: Центр FM. Минск. Встречай! Историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено.

0: Invincible. Называется он так, проект Кейзи. У нас здесь в эфире еще один танцевальный, еще один прекрасный, яркий и, конечно, заручившийся твоей поддержкой. 16:29 на часах, значит, сейчас новости, сразу после них очередная супермузыка от Blaster Jax и Kate Ryan. Cosmic Gate и их Need a Little Love тоже впереди. Сайурай, мы слушаем также здесь же, вместе с нами Whisper, Джоэл Кори и много другой топовой музыки. Буквально через несколько мгновений оставайся, добро пожаловать в мир лучших.
1: Более 750 тысяч рублей из спецфонда президента направят на поддержку одаренной и талантливой молодежи. Стипендии назначены 197 студентам вузов. Гранд-премии с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 29 победителей международных олимпиад, конкурсов и фестивалей. Специальными премиями поощрены 79 учащихся, студентов, курсантов и 11 творческих коллективов. 14 педагогов отмечены вознаграждением за уклад у выхование талиновитой молоди. ФИДЕ сняла все ограничения шахматистов из Беларуси. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета. Теперь белорусские игроки и команды смогут участвовать в соревнованиях ФИДЕ под национальным флагом. В Беларуси предлагают откорректировать закон о защите персональных данных. Завершается общественное обсуждение нововведений. Есть жалобы на видеонаблюдение, которое устанавливают повсюду на рабочих местах, в торговых центрах, в примерочных и в кабинетах врачей. Для записи видео и голоса планируют ввести обязательное согласие. А вот на дорогах с помощью камер с этого месяца начали фиксировать непристегнутых пассажиров и водителей в авто, а также использование водителем телефона во время движения. Сеть подключенных камер видеонаблюдения продолжает расширяться. Сейчас в онлайн-режиме выявляют факты превышения скорости, неправильный проезд по полосе общественного транспорта, машин без техосмотра и другие нарушения. В том числе автоматически фиксируют несоблюдение требований сигнала светофора, правил маневрирования, а также факты, когда автомобиль не пропускает пешехода. Новости компании. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Август Бел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. И в завершение, Беларусь вошла в тройку популярных направлений бронирования у россиян на новогодние праздники. По данным российской компании «Мастерская путешествий», уже началось бронирование новогодних туров, и интерес к праздничным путешествиям уже сейчас оказался заметно выше, чем в этот же период прошлого года. Помимо Беларуси, особенно активно бронируют россияне новогодние туры в Узбекистан и Азербайджан. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Прекрасная команда Bike Raiders у нас в эфире. Shooting Stars в Виз 105 на Центр FM для тебя развлекают как могут. Собственно, и Bike Raiders, и другие артисты, которые играют нас в эфире. Ну, а стало быть, работают. Да, они работают. На Центр FM периодически появляются. Например, Кейт Райан вместе с Blaster Jacks. Их суперхит впереди. Здесь скоро американцы The Chainsmokers и, наконец, Feel the Vibe. Один из любимых моих, как минимум, любимых хитов последнего времени от Above and Beyond. Он обязательно появится здесь. И им-то и откроем вечер.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222 240 888.

0: Ну, вот такая супермузыка у нас в эфире. Фадди Легранд, Rude Boy, так он назвал ее, ну, вернее, вернул, или вдохнул, так еще точнее, новую жизнь в легендарнейший хит и подарил его нам в новой упаковке, в новой обертке и подарил как раз в данном частном случае в 5 вечера. Открываем вечер музыки вот так, ярко, прекрасно, а также вместе с Робином Шульцем Кэшмир появится здесь и Wild Ride от него, ну, а также Майк Постнер и Дэвид Гетта и I Went Back to Ibiza скоро после прогноза погоды.
1: Погода на Центр FM.
0: 19 градусов и дождь завтра в Бресте и в Гродно. В Витебске 18, тепла, будет пасмурно. В Гомеле 22 со знаком плюс и облачное с прояснением. Погода в Могилеве 19 градусов и небольшой дождь. В столице завтра ждем 19 и также небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Майк Постер, Дэвид Гетта и I Went Back to Ibiza. Еще один красивый трек. 17 часов и 9 минут в стране. Всем и каждому, кто слушает Центр ФМ, доброго и, конечно, нескучного вечера. Прекрасного времяпрепровождения с любимой музыкой. К слову о ней, Хюгель, I'm moving to the sound от него далее. Оливер Хелденс, тоже не забываем про его Open Your Heart. И еще один супер-диджей Арменд Ван Хелден его зовут. This Ain't Love. И все это впереди, все это, конечно, только для тебя. Добро пожаловать.
1: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Вот такая музыка, прекрасная музыка, Running Around она называется. Ну и к слову о музыке, если есть желание узнать название того или иного хита, который ты слышишь в эфире Центр FM, всегда заглядывай на сайт Центр FM by, предварительно лишь запомнив время и дату, когда ты слышал или слышала песню в эфире. Но затем все там же, в разделе «Что играла» на сайте Центр FM by, ты всегда, введя эти данные, в ответ получишь точное и полное название хита, который тебя, возможно, заинтересовал. Очень надеюсь и рассчитываю, но также приглашаю дальше слушать много классной музыки. После новостей здесь у нас Фишер и его Blackberries. Обязательно появится Стив Аоки. И, наконец, Don't Worry, Baby от Дом Дола и Тига. Танцы. Они здесь у нас на Центр FM. Добро пожаловать. Двигаемся дальше вместе.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко изменил статус уполномоченного по делам религии и национальности. Теперь он будет подчиняться напрямую президенту, а общее руководство его работы возложит на администрацию президента. Это сделано для того, чтобы чиновник мог быстрее и проще взаимодействовать с другими госорганами и решать вопросы, включая внешнеполитические и межконфессиональные проекты. Школы Беларуси с 1 сентября перейдут на цифровой документооборот. Однако не все. В пилотном проекте участвуют более 300 школ по всей стране. Там внедрят электронный журнал и дневник. Учащиеся родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Как отметили в Минобразовании, главная цель цифровизации – это избавить учителей от бумажной волокиты. С 10 июля в Беларуси изменили квалификационные требования к специалистам по 30 должностям. Теперь наниматели могут принимать студентов после окончания второго или третьего курса. После двух курсов студента вуза можно принять на работу в учреждение образования, а после третьего курса студенты смогут претендовать на должности в сельском и рыбном хозяйствах, а также в сфере инженерно-технического проектирования и ЖКХ. Египет с 1 августа переходит на цифровые визы. Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, затем систему внедрят и в других. Стоимость визы – $30. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. И в завершение, мошенники придумали новую схему для дачников. Они звонят от имени коммунальных служб и предлагают пройти ускоренную поверку счетчиков. Затем просят назвать код из СМС, который открывает доступ к аккаунтам. Белорусам напоминают, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не просят по телефону сообщать коды из СМС, поэтому в таких ситуациях лучше сразу завершить звонок и связаться с организацией напрямую. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Минского «Динамо» сегодня проведут матч второго отборочного раунда Лиги конференций. В Баку наша команда сыграет против «Нефчи». Поединок пройдет на стадионе «Palm Sports Arena» и начнется в 19:00. В Азербайджане к «Белосиням» присоединились новички команды, полузащитники Даниил Душевский и Райан Гибера. Напомню, в первом раунде турнира «Динамо» прошло македонский «Селекс». Кроме минчан, во втором отборочном этапе Лиги конференций сыграют два других белорусских клуба. «Батэ» сразится со швейцарским Йоном, а МЛ встретится с черногорской Судьеской. Их матчи состоятся завтра. Лондонский «Челси» увел из-под носа у мадридского «Реала» 400 тысяч долларов, а всему виной новоиспеченный чемпион мира, защитник Марк Кукурелья. Испанец официально перешел в королевский клуб еще до первого матча своей сборной на Мундиале. Однако в заявке на турнир все равно числился как игрок «Челси». Как известно, FIFA выплатит клубам по 10 тысяч долларов за каждый день нахождения их игроков на турнире. Вот и вышло, что уже будучи футболистом «Реала», компенсацию все же получит бывшая команда Кукурелья. А вот нападающий сборной Бразилии Винисиус Джуниор после окончания чемпионата мира времени зря не терял. Игрок успел сделать пластическую операцию на лице, затем и отношения с возлюбленной восстановить. Винисиус решил улучшить форму подбородка, и после посещения клиники теперь на фотографиях его даже трудно узнать. Форвард Реала и сборной Бразилии также возобновил отношения с известной бразильской блогершей Вирджинией Фонсекой после проведения эстетической процедуры. Пара снова вместе после расставания и активно делится совместными фотографиями. На чемпионате мира, напомню, сборная Бразилии сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: центре Первого.
1: В начале недели Александр Лукашенко встретился с председателем арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. В составе прибывшей в Беларусь делегации арабского парламента представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Арабский парламент – это законодательный орган Лиги Арабских Государств. Он объединяет 22 государства Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки. Глава государства обратил внимание, что Беларусь заинтересована в укреплении практического измерения в сотрудничестве со странами, которые входят в Лигу арабских государств. Александр Лукашенко уверен, что арабским странам развитие сотрудничества с Беларусью может быть интересно во многих сферах. Во вторник президент провел селекторное совещание. На прямой связи были все области и каждый район. Ежегодно на селекторе обсуждается ход кампании. Президент оценивает готовность регионов и актуализирует задачи для каждой области, в частности, и для всей страны в целом. Глава государства потребовал обеспечить готовность зерносушилок к уборочной, а также указал на воровство горюче-смазочных материалов, выявленных во время уборочной. Также во время селекторного совещания Александру Лукашенко поручил отправлять в армию не умеющих работать. Он заявил, что работников, нарушающих дисциплину и не справляющихся со своими обязанностями, следует направлять на службу в армию, в том числе на южную границу. Он также предложил направлять чиновников, которые не справляются со своими обязанностями, непосредственно в сельхозорганизации. В среду Александр Лукашенко заслушал доклад главы Минобороны Виктора Хренина, который доложил о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающей обстановки вокруг страны, а также о помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Со слов министра, военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в инфополе. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. И в начале этой недели президент подписал ряд указов. В частности, документ, который совершенствует работу банка данных о гражданах, право на выезд которых ограничено. Документ, который ускорит оформление товарных знаков. Подписан закон, который оптимизирует административные процедуры по охране интеллектуальной собственности. Утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизельного топлива. И подписан документ о железнодорожном транспорте, который вводит новые требования к безопасности, расширяет перечень обязательных медосмотров для работников. Также глава государства принял кадровые решения по составу руководства вооруженных сил. Эти и другие темы были в центре внимания президента в начале недели.
0: В центре Первого.

0: целая команда суперзвезд, звездное трио Маршмелло, Пинк и Стинг здесь, Dreaming от них. 17:53 на часах, мы настраиваемся завершить рабочий день, совсем скоро все случится, но, по крайней мере, у большинства. Хоть отдыхать, хоть продолжать работать будем вместе, правда? И, конечно, под любимую музыку двигаться дальше. Вместе с The Chainsmokers, впереди также Мортен Лео и Магуайя вместе с Люсианой, Coming Up. Это финаль часа.
1: Реклама. За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте «мингаз.бай» или по телефону 162.
2: Решаешь, куда поступать? Белорусско-российский университет продолжает прием абитуриентов на бюджетные места по 25 июля. Ведущие инженерные и IT-специальности ждут тебя. БРУ. Твой правильный выбор. Город Могилев. Телефон 80222-240-888.
1: Белорусский трек.

0: Ну вот и почти 6 вечера в белорусской столице. Центр FM вещает, поет и играет лучшую музыку. Не забывай поддерживать ее лайком на Центр FM Бай. Заглядывай на наш официальный сайт и голосуй за лучших из лучших, по твоему мнению. За американцев The Chainsmokers тоже можно было проголосовать. Только что их эхо. Но красиво же, правда? И так же красиво будет дальше. Даже не сомневайся, этим ярким, солнечным, но порой немного дождливым вечером вместе с нами Тимми Трампет, Мартин Гаррикс, также компания Матис и Садко. А кроме этого, Элла Хендерсон, Switch Disco и Алок и Under the Sun совсем скоро здесь.
1: Погода на Центр FM.
0: 19 градусов и небольшой дождь. Завтра в Бресте и в Гродно. В Витебске 18. Тепла и пасмурно. 22 градуса в Гомеле. Облачная с прояснениями. Погода небольшой дождь и до 19. А в Могилеве и в столице завтра также 19 градусов и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».

0: Ну как может называться такой хит? Конечно же, Party People. Он зовется именно так и в 10 минут седьмого развлекает нас. Танцуй вместе с Центром Family. Просто слушай, если пока еще такой возможности нет. И опять-таки я подчеркиваю ключевое здесь пока. Дальше будем искать, правда ведь? И танцевать будем. Я напомню, что начиная с 10 вечера Центр FM приглашает в лучшее радиошоу от самых ярких, востребованных диджеев и музыкальных продюсеров планеты. Абсолютно каждый вечер может быть очень ярким и танцевальным, если сделать чуточку погромче Центр FM. Дальше вместе с нами обязательно встречаем и слушаем Тиесто, его суперхит «Don't Lose Your Heart». Кроме того, он босс и Арманд Ван Хелден впереди. Кроме этого, Sick Individuals появится со своим «Love Feels Like You». Много-много классной, интересной для тебя.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

FM. Минск, встречай, историческое событие. Впервые фестиваль Prime Era. 19 сентября на сцене стадиона «Динамо» выступят Morandi, Snaps, Two Unlimited, Mr. President, La Bouche и другие легенды евроденса и диско. Первая партия билетов по самой выгодной цене уже в продаже. Успейте купить, количество ограничено. Категория 6+.

0: Open Up, он называется именно так, это Лейтон Джордани. В эфире 18.30 на часах, а Центр FM, как всегда, дарит тебе отличное настроение, очень на это надеюсь, сохраняем его и с яркой музыкой двигаемся дальше, навстречу очередному часу, не за горами, а совсем скоро встретим его, опять-таки, во всеоружии. Седрик Жерве здесь, Need Your Love от него после новостей с нами. Аксвелл со свежим хитом What About Tension. И, наконец, Марк Найф, его суперхит You Take Me Higher. И еще больше танцев в эфире. Это чтоб тебе не скучалось. Делай громче, встречай и слушай. А еще лучше танцуй.
1: Новости.
2: Министр обороны Виктор Хренин после доклада у главы государства заявил, что военкоматы подключатся к уборочной кампании, а тех, кто совсем не захочет работать, могут призвать на военные сборы. Глава администрации президента, в свою очередь Дмитрий Крутой, во время рабочей поездки в Осиповичский район рассказал, что военные сборы для таких аграриев будут длиться 2-3 месяца. Он уточнил, что отправляясь на военно-воспитательные сборы будут тех, кто срывает уборочную, ворует топливо или халатно относится к работе. Отвечать за исполнение поручено военкомам, райисполкомам и руководителям хозяйств. В Беларуси запустили новую программу поддержки регионального бизнеса в мясо-молочной сфере. Кредитную программу для бизнеса открыли Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Банк развития. Ее реализуют под брендом «Региональная инициатива». Кредиты будут выделять на срок до 15 лет по ставке 6,5% годовых в первые 7 лет, затем по ставке рефинансирования плюс 3 процентных пункта. Сумма до 150 миллионов рублей. В Беларуси планируют изменить систему подготовки водителей, чтобы снизить аварийность среди новичков. На заседании комиссии по безопасности дорожного движения предложено увеличить часы практики, внедрить интерактивные тренажеры и обучать действиям в экстремальных ситуациях. Особое внимание уделили ДТП с участием диких животных. С начала года в таких авариях погибли 5 человек, 44 ранены. Власти намерены активнее использовать сетчатые ограждения, световые и лазерные отпугиватели, а также системы предупреждения водителей. Кроме того, планируется расширить систему автоматической фиксации нарушений. Индийское кино планируют снимать в Беларуси. Соглашение о сотрудничестве заключили в Минске. Генеральный директор столичного киновидеопроката Владимир Карачевский сообщил, что стороны планируют организовывать показы белорусских фильмов в Индии, а индийских в Беларуси, а также рассматривают совместное кинопроизводство. По его словам, индийские продюсеры уже готовы снимать фильмы в белорусских локациях. Новости компании. Ювелирная распродажа в Соколов. Только по 31 июля приобретайте украшения и наручные часы с выгодой до минус 75%. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. За каждым успешным урожаем стоит колоссальный труд и передовые технологии. ЗАО «Август Бел» вновь подтвердила звание флагмана рынка, завоевав премию правительства Беларуси за достижения в области качества. Высокая оценка экспертов – это результат глубокой автоматизации и бескомпромиссного контроля на производстве. Инновационные решения предприятия надежно защищают белорусские земли и гарантируют стабильно высокие результаты отечественного агробизнеса. И в завершение аргентинские фанаты требуют переиграть финал чемпионата мира 2026, потому что судья был предвзят и помог Испании выиграть. Болельщики сборной Аргентины запустили петицию, которая собрала уже более 35 тысяч подписей. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: он называется так, Оли Дайер. Здесь белорусский хит, белорусский проект для тебя. 18.50 на часах. И, как всегда, доброго вечера. Я желаю тебе ни в коем случае не скучать. Это самое главное, если завершил дела на работе, или завершаешь их, или в пути сейчас, комфортного пути, конечно, и главное, безопасного. Ну и, естественно, хорошего настроения вместе с нами, а именно с Центр FM и лучшими топовыми хитами. Здесь Green Velvet, здесь Дом Дзола с треком No Room for a Saint, а также Джоэл Кори и его Devotion в финале часа.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
5: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
7: Из крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Devotion, ну или Sweetest Emotion. Второе название такое. Joel Corey здесь, снова с нами. Этот супер-диджей периодически дарит нам, радует нас прекрасной музыкой. Devotion, один из таких супер-хитов, в новую жизнь вдохнул. Еще один гимн, танцевальный гимн из прошлого. Ну и, конечно, осовременил, так осовременил. Дальше мчимся, открываем новый час музыки вместе с Алок и Калит. Здесь Сони Фадера, Джесс, а также Медуза. Don't Wanna Go Home. От него скоро, совсем скоро встретим.
1: Погода на центр FM.
0: 19 градусов и дождь завтра в Бресте и в Гродно. В Витебске 18 градусов, будет пасмурная погода, облачно с прояснениями. В Гомеле 22 со знаком плюс. В Могилеве 19, небольшой дождь, и точно такая же погода ждать в столице. 19 градусов завтра в Минске и тоже небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 19:11 в стране. Центр FM заряжает настроением, заряжает танцами. Танцуй вместе с нами, ну или просто слушай, если пока еще возможности нет, ищи ее. И обязательно двигайся в движении жизни, в движении веселья. Джон Саммит и Горгон Сити. И с нами дальше прекрасный хит из Everybody Had In Fun. Здесь Джази и Крис Лоренцо. И, наконец, дуэт Above and Beyond. Heart of Stone от него. Правильная, танцевальная. Она именно здесь, на Центр FM.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: The Rudimental не изменяет собственному стилю. Опять немного drum and bass в нашем эфире. Green and Gold, от них Charlotte Plank и Rico Dunn им в помощь, чтобы трек получился действительно настолько ярким и колоритным. Эти артисты помогли британцам в написании этой красоты. Дальше с нами, после новостей, много хорошей музыки, как водится, круглые сутки и круглый год. Естественно, здесь Алок и Дженнифер Лопес. Да, та самая Джей Ло. Everything's Fine от них. Так модно, красиво звучит этот хит. В полной версии послушаем его скоро, совсем скоро. Тедди Свимс тоже с нами. И, наконец, Just About to Lose от Skytech. Правильная танцевальная, снова с нами. Вот в таком ритме и будем двигаться дальше.
1: Новости.
2: Уже осенью в Беларуси пройдет призыв на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. В сентябре-ноябре в армию и резерв призовут мужчин, достигших 18 лет и не имеющих отсрочки. Одновременно в запас будут уволены те, кто отслужил установленный срок. Мобильные рабочие группы сформируют в Беларуси. Они будут изучать и выявлять в регионах возможные факторы, которые ограничивают и замедляют ход уборочной кампании. Глава белорусского правительства Александр Турчин провел рабочую встречу с руководством Генпрокуратуры, Комитета госконтроля и ряда организаций. Особое внимание мобильные группы уделят вопросам неисправности и оперативного ремонта техники, наличия необходимого числа механизаторов, бесперебойного обеспечения топливом и соблюдения дисциплины. К концу недели мобильные группы приступят к выполнению своих задач. В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет. Власти готовят новый законопроект. Если его примут, электронные сигареты и жидкости уберут с открытых витрин и будут хранить в закрытых боксах. Рекламу вейпов также планируют полностью запретить. При этом полный запрет на продажу электронных сигарет вводить не собираются. В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных. Так предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах на рабочих местах. Законодательные изменения затронут и бизнес. Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. При этом организации, которые используют искусственный интеллект для принятия юридически важных решений, будут обязаны предупреждать. Ждать об этом. Новости компании. Пинский мясокомбинат в очередной раз подтвердил звание лауреата премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Предприятие удостоено специальной награды премии в номинации «Социальная ответственность за заботу о сотрудниках, комфортные условия труда и активное взаимодействие с потребителями и партнерами». Для Пинского мясокомбината эта награда – подтверждение курса на устойчивое развитие, где бизнес идет рука об руку с людьми. И в завершение, в Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Его оборудовали на пересечении улиц Неманской и Лидской. Теперь при включении зеленого сигнала для пешеходов движение автомобилей останавливается со всех направлений. А перейти перекресток можно не только прямо, но и по диагонали. В ближайшее время здесь также установят таблички, которые разрешат велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности пересекать проезжую часть без необходимости спешиваться. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Everything fine, I still feel weird.

0: Mike Mayfield. Он называется так. 8 вечера в стране. И тебе, как всегда, огромное привет от Центра FM. Самое искреннее пожелание приятного вечера, солнечного вечера и такого же настроения. Чем бы ты ни занимался или не занималась. Продолжаем работать, отдыхаем, ленимся, ничего не делаем или в пути находимся с любимой музыкой, с топовыми артистами. В 10 вечера встречаем наше танцевальное радиошоу, посвященное исключительно и только танцевальной музыке. Там много всего интересного. Уж поверь и проверь заодно. Ну, не зря там участвуют и дарят нам эти радиошоу, собственно, самые топовые и самые востребованные артисты из мира танцевальной электронной музыки. Но впереди в качестве аперитивчика для тебя Basement Jacks. Здесь West End. Здесь будем слушать Sam Feld, Timmy Trumpet, Kygo и Khalid. Ну, а также David Guetta, его Where's My Husband в компании Hypoton и, конечно, Rai. После прогноз погоды лови всю эту супермузыку.
1: Погода на Центр FM.
0: 19 градусов и дождь завтра в Бресте и в Гродно. В Витебске 18 градусов будет переменная облачность. Облачно с прояснениями в Гомеле 22 тепла. В Могилеве 19, небольшой дождь. В столице завтра такая же температура и, в принципе, такая же погода. 19 градусов и небольшой дождь ожидается в Минске.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр-ФМ. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Camel Fat и Волкода выпустили трек «Unique Moment». Британский электронный дуэт Camel Fat и бразильский продюсер Волкода представили совместный трек «Unique Moment» на лейбле Camel Fat «When the Stars Align». Композиция сочетает аналоговое звучание Camel Fat и нестандартные басовые линии Волкода. В основе трека резко обработанный вокал, а сама композиция замешана из нескольких жанров – от техно и электро до хаоса. Релиз уже получил поддержку от Salomon, Miss Monique и Anima. Летом Camel Fat продолжают свою резиденцию на Ибице, которая длится уже седьмой год.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Завтра в Витебске, Гомеле и Могилеве без осадков, а в Гродно и Бресте пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. В Бресте, Витебске и Гродно воздух прогреется до плюс 19-21 градуса. В Могилеве плюс 20-22, в Гомеле от 22 до 24 тепла. В Минске завтра плюс 19-21, облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, вероятно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном. Ты крути, крути гуся, реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: Центр FM.

резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

Всем привет! Вы на центре радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете новый эпизод шоу на этой неделе. Следующие 60 минут будет много новой замечательной музыки. Свежие релизы, эксклюзивы и премьеры. Подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе. Там же вы сможете прослушать этот или другой эпизод шоу. А с трек-листом можно ознакомиться на centrfm.by. Появится спустя несколько дней после эфира. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Вы слушаете «Призматик» Тиесто. Только на Центр.фм. Трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.
1: And this is Mudeya, all of me.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Tomorrow Pick of the Respect.
1: Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов, а впереди нас ждут не менее громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы знать новости и гастрольный график, а также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе.

Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Мы уже прослушали много новых и интересных релизов. А впереди нас ждут мнения, громкие треки. Ищите меня в соцсетях, чтобы узнать новости и достроенный график. А также подписывайтесь на мой плейлист на вашей любимой стриминговой платформе.

0: Prismatic in the mix with the official Hyperdome 2026 anthem made by David Rust, The Dome. Before that, Nico, Illusion, and Dare and Light Force, Join Me, and Clouds, CN. Time flew by.
1: Мы подошли к концу шоу на Центр FM радио современной электронной танцевальной музыки. Надеюсь, вы весело провели время и вам понравилась вся эта замечательная музыка. Спасибо, что были с нами и до следующего раза. Пока.

0: Next week.
1: Вы слушали радиошоу «Призматик» «Сиесто» только на Центр-ФМ.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Desire Radio с Джоэл Кори.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Вы слушаете Центр FM, и это Desire Radio с Джоэл Кори.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.